Сердце мои, еще рано, такие прошло три. Еще ночь под Йорлованом,

Ей тебе идти никогда више, то, что ноча сни. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спрыжите мне не очи,